0: Тум ед кревер кваро.
1: Лежали в ее
2: губах. Мар ме пачо.
0: И ти в нё ор радио.
3: Апатанг мюзик эмпайя.